promessa. Боже, смерть, прости меня. Вот, вот царь ваш. Царь! Простите, простите.